0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 22-е рядовое воскресенье, литургические чтения которого предлагают удивительное духовное паломничество от тайных глубин человеческого сердца к нашим повседневным делам и, наконец, к полной свободе в Боге. Но давайте начнем с человеческого сердца, средоточия духовности. Святая Жасинта, провидица из Фатимы, лежа в больнице и перенося тяжелые страдания, восклицала: «Если бы я могла вложить в сердца всех людей тот огонь, который горит в моей груди». Часто нам кажется, что мы холодны, бессильны, но Церковь напоминает: если мы живем в Божьей благодати, то внутри каждого из нас горит невидимый всесильный огонь. Это Дух Святой, сошедший некогда в виде пламени. Это огонь, это голос нашей совести, побуждающий нас любить и говорить о Боге, невзирая на страх или последствия. Но как придать этому огню конкретную форму, как проявить эту внутреннюю силу? И вот апостол Павел дает нам совет, который на первый взгляд может показаться странным. «Представьте тела ваши в жертву живую. Это ваше духовное служение». Но как материальное тело может быть духовным служением? Да очень просто. Все наши мысли, чувства, духовные порывы становятся видимыми только через тело. Мы любим руками, помогая ближнему. Мы проявляем терпение нашими губами, когда вовремя замолкаем, или лицом, когда дарим улыбку нашему обидчику. И вот секрет христианской жизни в том, что каждый наш день можно принести в дар. Да, может показаться, что вот сегодня я не сделал ничего хорошего. Отдайте этот день Богу. Устали на работе и даже не успели помолиться. Пожертвуйте Иисусу свой труд. И если мы научимся предлагать Богу каждое мгновение, в нашей жизни больше не останется ни одного бесплодного дня или бесполезной минуты. И вот здесь мы приходим к Евангелию, где сокрыт для нас главный вызов. Апостол Петр искренне любил Иисуса. Он оставил ради Него лодку, работу, дом, ближних. Но, как замечает духовный автор, Петр оставил все, кроме самого себя. У него все еще были свои планы, свои амбиции и свое видение того, каким должен быть Мессия. Именно поэтому Иисус призывает его сделать самый смелый шаг – отрекись от себя. Это означает: перестань цепляться за свои эгоистичные планы, даже за свои планы святости. Ведь когда мы сами планируем свою праведность, мы часто допускаем ошибки. Сестры, братья, христианство – это не стремление к отвлеченной святости, спокойствию, совершенству. Христианство – это поиск самого Бога. И в этот воскресный день и в другие дни давайте отложим в сторону наши корыстные планы, чтобы сказать Господу: «Мне нужен только Ты». И пусть каждое мгновение нашей жизни будет наполнено смыслом. Счастливого всем нам воскресенья! И да будет так!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Непале. Средства, согласованные с апостольской нунциатурой, через департамент милосердия переданы Каритас Непала для неотложной поддержки жителей. Префект департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин пояснил: Речь идет о первой помощи, которую Святейший Отец, как и в других случаях, пожелал направить на первоочередные нужды населения. Это неотложный и конкретный знак, передающий близость и заботу Святейшего Отца, прежде всего к самым уязвимым, объятия Церкви, которая их сопровождает и поддерживает. Ранее в телеграмме Лев XIV выразил глубокие соболезнования всем, кто понес утрату в результате этого наводнения, и заверил в молитвенной памяти. Наводнение произошло 26 августа в обширном регионе страны, на границе с Тибетом, и привело к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, погибли более 630 человек. Около 3000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев. Спасательные операции проходят при участии армии страны. Особое внимание уделяется поиску более 100 человек, предположительно заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в самом пострадавшем районе. Каритас Непала, действующий под эгидой апостольского викариата, с первых часов катастрофы помогает пострадавшим, обеспечивает продуктами питания, предметами первой необходимости и временным жильем.

Святейший Отец изменил два канона Кодекса канонов Восточных Церквей. Теперь Священный Синод имеет полномочия отстранять патриарха или верховного архиепископа. В восточных католических церквах существует тесная связь между патриархом, председательствующим в церкви как отец и глава, и Священным Синодом. Гармоничные отношения между ними при взаимном уважении и внимании – это условие для плодотворной церковной жизни в единении духа ради блага церкви. Именно епископы, члены Священного Синода, избирают патриарха и объявляют о его назначении. Точно так же, если кафедра патриарха остается вдовствующей из-за его отставки, именно Синод епископов принимает прошение об отставке после консультации с Папой Римским, в том случае, если сам патриарх еще не обратился за этим к Святейшему Отцу. Однако до сих пор не существовало предписаний на тот случай, если по серьезным причинам отношения между патриархом и Священным Синодом необратимо нарушены. Фактически, в этом случае управление поместной церковью приостанавливалось. Именно этот пробел восполнен в апостольском послании Motu Proprio Папы Льва XIV «Mutua Concordia», которым Папа вносит поправки в каноны 106 и 126 Кодекса канонов Восточных Церквей. Он мотивирует это тем, что в восточных католических церквах выявлена уместность того, чтобы признать и расширить полномочия синода епископов, что представляется правильным также в свете межконфессиональных отношений, в особенности богословской восприимчивости и практики православных церквей. В канон 106, который регламентирует созыв синода епископов, добавлен еще один параграф. Он предписывает созыв синода в том случае, если патриарх не исполняет своих обязанностей. В этом случае синод может быть созван первым по старшинству епископской хиротонии иерархом с правом голоса, а в случае его неисполнения этого предписания – следующим по старшинству епископом. Канон 126 о кафедре, вдовствующей в результате смерти или отставки патриарха, также видоизменен. Если прежде он регламентировал только принятие отставки со стороны синода после консультации с Папой Римским, то теперь он включает еще два параграфа. Если синод епископов признает наличие серьезной причины, то он может просить патриарха отказаться от своей должности. В том случае, если патриарх этого не сделает, то первый по старшинству епископской хиротонии иерарх, имеющий право голоса, выбирает нового председателя синода, который проводит тайное голосование. Если «за» проголосуют 2/3 иерархов, то патриарх отстраняется при уважении к его праву на защиту перед синодом. Затем председатель синода должен проинформировать папу, который должен дать свое согласие и объявить кафедру вакантной. В этот канон добавлено также уточнение, касающееся сохранения титула и почестей в отношении отстраненного патриарха. Теперь это также относится к полномочиям Священного Синода. В Motu Proprio Папа Лев уточняет, что все его положения относятся не только к церквам, возглавляемым патриархами, но и к тем, которыми управляет верховный архиепископ.

Литургические чтения сегодняшнего 22-го рядового воскресенья призывают нас сосредоточиться на одной важной теме, а именно на всецелом предании себя Господу и посвящении своей жизни божественному спасительному замыслу. Иисус Христос призвал своих учеников к принятию креста и следованию Ему. Поэтому христиане должны всячески избегать логики мира сего, то есть человеческой логики, чтобы научиться помышлять уже не по-человечески, а по-божьему. Итак, прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея. Из главы 16, стихи с 21 по 27, в котором приведено предсказание Иисуса о Его смерти и воскресении, а также о Его втором пришествии во славе. «В то время Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В прошлое воскресенье мы услышали торжественное исповедание веры апостола Петра, за которое Иисус похвалил его. В сегодняшнем евангельском отрывке Петр вновь выступает, но уже упрекает Иисуса за его трагические предсказания. Однако Иисус, обращаясь к Петру, строго порицает его и даже называет его сатаной, то есть соблазняющим и препятствующим осуществлению замысла Божия. В самом деле, Петр считал, что пути Господни неудачны, и доверял логике мира сего, которая казалась ему более эффективной. Итак, в апостоле Петре обнаружилась некая двойственность. С одной стороны, он признает мессианство учителя, но с другой стороны, его реакция на предсказания о страданиях и смерти явно отрицательная. Несомненно, что при каждом из трех предсказаний Иисуса все ученики проявили полное непонимание и выразили категорический отказ. Но, несмотря на это, Иисус продолжает свой путь, доводя до конца свою миссию во всецелой отдаче себя Богу и братьям. Неоднократные предсказания Иисуса о своей смерти и воскресении не случайны. Для Христа полная самоотдача возможна только в смерти. Воистину, смерть Иисуса свидетельствует о том, что всякий подлинный дар стоит жизни.

0: Иисус ясно осознает, каждым часом своей земной жизни Он осуществляет замысел Небесного Отца. В самом деле, полное принесение Себя в жертву оказывается спасительным только в ту меру, в какую оно соответствует воле Божьей. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, принести себя в дар означает взять свой крест и нести его. Крест же означает послушание Богу и солидарность с братьями. Обратим внимание на то, что Иисус призывает прежде всего к самоотвержению, без которого несение креста оказывается непосильным. Без несения креста следование за Иисусом невозможно. Итак, истинный последователь Христов должен глубоко верить в то, что он действительно обретет жизнь, если согласится потерять ее ради Христа. Ибо жизнь, какую дарует Господь, вечная, полная и совершенная. Это парадоксальная логика, выражающаяся в параллелизме «потерять – спасти». Это пасхальная логика, открывающая нам нечто очень важное и часто недостаточно подчеркнутое, а именно самоотвержение, то есть отказ от самих себя, не должен быть самоцелью, так же, как и принесение себя в дар. Все, абсолютно все должно осуществляться с одной единой целью, то есть ради наступления Царства Божия, служению чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Сегодняшний призыв Христов требовательный и не терпит компромиссов, но он обращен к свободе человека. «Если кто хочет идти за Мною». Иисус зовет, предлагает, но никогда не принуждает. Тот, кто выбирает Христа и Его Евангелие, делает это совершенно свободно. Господь Иисус призывает нас к следованию за Собой. И это показывает, что Его предложение является целью, которую мы сможем достичь только в ту меру, в какую будем следовать за Ним, ибо Он есть единственный путь, ведущий к Небесному Отцу. Воистину, жить по Евангелию – это не аскетический подвиг или высокое достижение, но дар благодати, который мы принимаем и постепенно доводим до совершенства благодаря провиденциальной помощи Святого Духа. Папа Римский Франциск утверждает: «Мы не можем представить себе христианскую жизнь вне пути, по которому первым прошел Господь Иисус. Это путь смирения, даже уничижения, а затем воскресения. Таков и наш путь. Он немыслим без креста, без Иисуса, иначе этот путь не имел бы ничего общего с христианством».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 22-е рядовое воскресенье, литургические чтения которого предлагают удивительное духовное паломничество от тайных глубин человеческого сердца к нашим повседневным делам и, наконец, к полной свободе в Боге. Но давайте начнем с человеческого сердца, средоточия духовности. Святая Жасинта, провидица из Фатимы, лежа в больнице и перенося тяжелые страдания, восклицала: «Если бы я могла вложить в сердца всех людей тот огонь, который горит в моей груди». Часто нам кажется, что мы холодны, бессильны, но Церковь напоминает: если мы живем в Божьей благодати, то внутри каждого из нас горит невидимый всесильный огонь. Это Дух Святой, сошедший некогда в виде пламени. Это огонь, это голос нашей совести, побуждающий нас любить и говорить о Боге, невзирая на страх или последствия. Но как придать этому огню конкретную форму? Как проявить эту внутреннюю силу? И вот апостол Павел дает нам совет, который на первый взгляд может показаться странным. «Представьте тела ваши в жертву живую. Это ваше духовное служение». Но как материальное тело может быть духовным служением? Да очень просто. Все наши мысли, чувства, духовные порывы становятся видимыми только через тело. Мы любим руками, помогая ближнему. Мы проявляем терпение нашими губами, когда вовремя замолкаем, или лицом, когда дарим улыбку нашему обидчику. И вот секрет христианской жизни в том, что каждый наш день можно принести в дар. Да, может показаться, что вот сегодня я не сделал ничего хорошего. Отдайте этот день Богу. Устали на работе и даже не успели помолиться. Пожертвуйте Иисусу свой труд. И если мы научимся предлагать Богу каждое мгновение, в нашей жизни больше не останется ни одного бесплодного дня или бесполезной минуты. И вот здесь мы приходим к Евангелию, где сокрыт для нас главный вызов. Апостол Петр искренне любил Иисуса. Он оставил ради Него лодку, работу, дом, ближних. Но, как замечает духовный автор, Петр оставил все, кроме самого себя. У него все еще были свои планы, свои амбиции и свое видение того, каким должен быть Мессия. Именно поэтому Иисус призывает его сделать самый смелый шаг – отрекись от себя. Это означает: перестань цепляться за свои эгоистичные планы, даже за свои планы святости. Ведь когда мы сами планируем свою праведность, мы часто допускаем ошибки. Сестры, братья, христианство – это не стремление к отвлеченной святости, спокойствию, совершенству. Христианство – это поиск самого Бога. И в этот воскресный день и в другие дни давайте отложим в сторону наши корыстные планы, чтобы сказать Господу: «Мне нужен только Ты». И пусть каждое мгновение нашей жизни будет наполнено смыслом. Счастливого всем нам воскресенья! И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Непале. Средства, согласованные с апостольской нунциатурой, через департамент милосердия переданы Каритас Непала для неотложной поддержки жителей. Префект департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин пояснил: «Речь идет о первой помощи, которую Святейший Отец, как и в других случаях, пожелал направить на первоочередные нужды населения. это неотложный и конкретный знак, передающий близость и заботу Святейшего Отца, прежде всего, к самым уязвимым, объятия Церкви, которая их сопровождает и поддерживает. Ранее в телеграмме Лев XIV выразил глубокие соболезнования всем, кто понес утрату в результате этого наводнения, и заверил в молитвенной памяти. Наводнение произошло 26 августа в обширном регионе страны, на границе с Тибетом, и привело к многочисленным жертвам и разрушениям. По последним данным, погибли более 630 человек. Около 3000 числятся пропавшими без вести, среди них более 500 иностранцев. Спасательные операции проходят при участии армии страны. Особое внимание уделяется поиску более 100 человек, предположительно заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в самом пострадавшем районе. Каритас Непала, действующий под эгидой апостольского викариата, с первых часов катастрофы помогает пострадавшим, обеспечивает продуктами питания, предметами первой необходимости и временным жильем.

Святейший Отец изменил два канона Кодекса канонов Восточных Церквей. Теперь Священный Синод имеет полномочия отстранять патриарха или верховного архиепископа. В восточных католических церквах существует тесная связь между патриархом, председательствующим в церкви как отец и глава, и Священным Синодом. Гармоничные отношения между ними при взаимном уважении и внимании – это условие для плодотворной церковной жизни в единении духа ради блага церкви. Именно епископы, члены Священного Синода, избирают патриарха и объявляют о его назначении. Точно так же, если кафедра патриарха остается вдовствующей из-за его отставки, именно Синод епископов принимает прошение об отставке после консультации с Папой Римским, в том случае, если сам патриарх еще не обратился за этим к Святейшему Отцу. Однако до сих пор не существовало предписаний на тот случай, если по серьезным причинам отношения между патриархом и Священным Синодом необратимо нарушены. Фактически в этом случае управление поместной церковью приостанавливалось. Именно этот пробел восполнен в апостольском послании Motu Proprio Папы Льва XIV «Mutua Concordia», которым папа вносит поправки в каноны 106 и 126 Кодекса канонов Восточных Церквей. Он мотивирует это тем, что в восточных католических церквах выявлена уместность того, чтобы признать и расширить полномочия синода епископов, что представляется правильным также в свете межконфессиональных отношений, в особенности богословской восприимчивости и практики православных церквей. В канон 106, который регламентирует созыв синода епископов, добавлен еще один параграф. Он предписывает созыв синода в том случае, если патриарх не исполняет своих обязанностей. В этом случае синод может быть созван первым по старшинству епископской хиротонии иерархом с правом голоса, а в случае его неисполнения этого предписания – следующим по старшинству епископом. Канон 126 о кафедре, вдовствующей в результате смерти или отставки патриарха, также видоизменен. Если прежде он регламентировал только принятие отставки со стороны синода после консультации с Папой Римским, то теперь он включает еще два параграфа. Если синод епископов признает наличие серьезной причины, то он может просить патриарха отказаться от своей должности. В том случае, если патриарх этого не сделает, то первый по старшинству епископской хиротонии иерарх, имеющий право голоса, выбирает нового председателя синода, который проводит тайное голосование. Если «за» проголосуют 2/3 иерархов, то патриарх отстраняется при уважении к его праву на защиту перед синодом. Затем председатель синода должен проинформировать папу, который должен дать свое согласие и объявить кафедру вакантной. В этот канон добавлено также уточнение, касающееся сохранения титула и почестей в отношении отстраненного патриарха. Теперь это также относится к полномочиям Священного Синода. В Motu Proprio Папа Лев уточняет, что все его положения относятся не только к церквам, возглавляемым патриархами, но и к тем, которыми управляет Верховный Архиепископ.

Литургические чтения сегодняшнего 22-го рядового воскресенья призывают нас сосредоточиться на одной важной теме, а именно на всецелом предании себя Господу и посвящении своей жизни божественному спасительному замыслу. Иисус Христос призвал своих учеников к принятию креста и следованию Ему. Поэтому христиане должны всячески избегать логики мира сего, то есть человеческой логики, чтобы научиться помышлять уже не по-человечески, а по-божьему. Итак, прослушаем теперь сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея. Из главы 16, стихи с 21 по 27, в котором приведено предсказание Иисуса о Его смерти и воскресении, а также о Его втором пришествии во славе. «В то время Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но то, что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В прошлое воскресенье мы услышали торжественное исповедание веры апостола Петра, за которое Иисус похвалил его. В сегодняшнем евангельском отрывке Петр вновь выступает, но уже упрекает Иисуса за его трагические предсказания. Однако Иисус, обращаясь к Петру, строго порицает его и даже называет его сатаной, то есть соблазняющим и препятствующим осуществлению замысла Божия. В самом деле, Петр считал, что пути Господни неудачны, и доверял логике мира сего, которая казалась ему более эффективной. Итак, в апостоле Петре обнаружилась некая двойственность. С одной стороны, он признает мессианство учителя, но с другой стороны, его реакция на предсказания о страданиях и смерти явно отрицательная. Несомненно, что при каждом из трех предсказаний Иисуса все ученики проявили полное непонимание и выразили категорический отказ. Но, несмотря на это, Иисус продолжает свой путь, доводя до конца свою миссию во всецелой отдаче себя Богу и братьям. Неоднократные предсказания Иисуса о своей смерти и воскресении не случайны. Для Христа полная самоотдача возможна только в смерти. Воистину, смерть Иисуса свидетельствует о том, что всякий подлинный дар стоит жизни.

0: Иисус ясно осознает, каждым часом своей земной жизни Он осуществляет замысел Небесного Отца. В самом деле, полное принесение Себя в жертву оказывается спасительным только в ту меру, в какую оно соответствует воле Божьей. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, принести себя в дар означает взять свой крест и нести его. Крест же означает послушание Богу и солидарность с братьями. Обратим внимание на то, что Иисус призывает прежде всего к самоотвержению, без которого несение креста оказывается непосильным. Без несения креста следование за Иисусом невозможно. Итак, истинный последователь Христов должен глубоко верить в то, что он действительно обретет жизнь, если согласится потерять ее ради Христа. Ибо жизнь, какую дарует Господь, вечная, полная и совершенная. Это парадоксальная логика, выражающаяся в параллелизме «потерять – спасти». Это пасхальная логика, открывающая нам нечто очень важное и часто недостаточно подчеркнутое, а именно самоотвержение, то есть отказ от самих себя, не должен быть самоцелью, так же, как и принесение себя в дар. Все, абсолютно все должно осуществляться с одной единой целью, то есть ради наступления Царства Божия, служению чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Сегодняшний призыв Христов требовательный и не терпит компромиссов, но он обращен к свободе человека. «Если кто хочет идти за Мною». Иисус зовет, предлагает, но никогда не принуждает. Тот, кто выбирает Христа и Его Евангелие, делает это совершенно свободно. Господь Иисус призывает нас к следованию за Собой. И это показывает, что Его предложение является целью, которую мы сможем достичь только в ту меру, в какую будем следовать за Ним, ибо Он есть единственный путь, ведущий к Небесному Отцу. Воистину, жить по Евангелию – это не аскетический подвиг или высокое достижение, но дар благодати, который мы принимаем и постепенно доводим до совершенства благодаря провиденциальной помощи Святого Духа. Папа Римский Франциск утверждает: «Мы не можем представить себе христианскую жизнь вне пути, по которому первым прошел Господь Иисус. Это путь смирения, даже уничижение, а затем воскресение. Таков и наш путь. Он немыслим без креста, без Иисуса, иначе этот путь не имел бы ничего общего с христианством».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 31 августа. Католическая церковь чтит память святого Раймунда Нонната. Имя Нонат происходит от латинского «nonnatus», что буквально означает «нерожденный». Это связано с тем, что он появился на свет после кесарева сечения, а его мать умерла при родах. Раймунд вступил в орден Мерседариев, созданный святым Петром Наласка, целью которого был выкуп христианских пленных. В 1222 году Раймунд был рукоположен в священники. Позднее, когда Петр Наласка отошел от руководства орденом, Раймунд был избран генералом этого ордена. Во время очередной поездки, когда у него закончились деньги на выкуп, он остался в плену сам в обмен на свободу очередного пленника. Находясь в заключении, проповедовал христианство. В 1239 году орден Мерседариев выкупил его из плена. Раймунд Нонат смог вернуться в Испанию. Папа Григорий IX назначил его кардиналом. Раймунд отправился в Рим, однако после отъезда из Барселоны он заболел лихорадкой, скончался в Кордоне 31 августа 1240 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Кундаа. Он служил в Новгороде, Омске, Самаре, Оренбурге. Арестован в 1935-м. Был в Темлаге, Мордвинской АССР. Расстрелян в лагере 31 августа 1937 года. «Славлю Господа во всякое время». Новости из Ватикана по-русски.
2: Тридцатого августа после чтения молитвы «Ангел Господень» в Кастель Гандольфо Лев XIV выразил скорбь в связи с трагическими новостями из Гаити, где в результате жестокой резни в Кенс-Кофе погибло множество людей, а часть жителей была взята в заложники. «Я выражаю свою молитвенную близость жертвам и их семьям и прошу немедленно освободить всех заложников», — сказал папа. «Я обращаюсь с настойчивым призывом ко всем ответственным лицам взять на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности населения и прекращению любых форм насилия». Святейший Отец заверил в молитве всех пострадавших от наводнений в Непале и Тибете, призвал молиться о погибших, раненых, пропавших без вести, о спасателях, работающих в зоне бедствия. Пусть забота и участие каждого помогут облегчить страдания и доставить необходимую помощь пострадавшему населению. Продолжая призывать к неустанной молитве о мире на земле, папа процитировал святого Августина, чья память отмечалась в эти дни. Святой Августин говорил, что мир подобен чудесному хлебу, который приумножался в руках учеников, когда они преломляли и раздавали его. Пусть же в мире умножится число тех, кто дерзновенно преломляет и раздает хлеб мира, преодолевая разделения, продвигая справедливость и практикуя прощение ради блага всех. Завтра будет отмечаться Всемирный день молитвы о защите творения, который открывает традиционное время творения, объединяющее христиан разных конфессий. В этом году его тема — «Живая вода». Папа напомнил, что забота об общем доме требует искреннего обращения сердца. То, что использовалось для разрушения, нужно направить на служение жизни. «Я призываю всех объединиться в молитве и делах, дабы мы стали руслами живой воды Божьего мира, приносящими утешение и исцеление нашему израненному миру. Епископ Рима приветствовал жителей Кастель-Гандольфо и паломников из разных стран, выразил благодарность правоохранительным органам, службам безопасности и всем, кто обеспечивал его пребывание и порядок во время встреч с паломниками в Кастель-Гандольфо в летний период.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

0: Папа принял в Ватикане делегатов Американской конференции Общества Святого Викентия де Поля, международного католического движения, которое с 1833 года занимается гуманитарной деятельностью. Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что пребывание в вечном городе укрепит их веру и стремление служить Христу и Его Церкви. И особо поблагодарил за преданное служение самому обществу, а через него собратьям по всей территории Соединенных Штатов. Делясь своими богоданными талантами, они красноречиво свидетельствуют о вере и вносят конкретный вклад в созидание Царства Божьего. Лев XIV призвал членов общества постоянно углублять отношения с Господом, дабы благодать Божья направляла и укрепляла их служение. В этом отношении важен пример святого Викентия де Поля, который показал, что молитва и социальная справедливость не просто дополняют друг друга, но они неразделимы. Епископ Рима выразил надежду, что члены общества будут неизменно обращаться к своему небесному покровителю, следуя его примеру и прося о заступничестве. Вспоминая свое апостольское обращение «Дилексите», папа сослался на святого Августина, который учил о христоцентричной природе заботы о бедных и утверждал: «Бог не позволит превзойти себя в щедрости по отношению к тем, кто им служит». Поэтому мы верим, что забота о других, движимая любовью, не только помогает нуждающимся, но и открывает сердце дающего для Божьей благодати. «Всегда отдавайте себя», — призвал Святейший Отец. «По мере служения благодать Господня неуклонно очищает сердце и разум, помогая все яснее узнавать Христа в ближнем, как в тех, кому оказывается помощь, так и в тех, с кем человек разделяет свой труд». Лев XIV попросил гостей передать сердечное приветствие их коллегам и всем людям, которым они помогают, и верил всех заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы.
2: Трудные вопросы.
0: В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как должен поступать верующий человек, сталкивающийся со смертельной болезнью близкого человека на терминальной стадии. Когда мы оказываемся перед лицом скорой кончины близкого человека, мы должны помнить, что Господь Жизнодавец всегда находится рядом с ним, как тот, кто сказал о себе: «Я пришел, чтобы жизнь обрели, и жизнь во всей полноте. Я дал им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки. Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить». Но если перед нами человек, который не верит, на самом деле о его вере знает только Господь. Поэтому мы всегда должны уповать на божественное милосердие и вверять в его руки умирающего. Когда мы видим угасание жизни, наша вера помогает узреть в нем новое рождение, обновленную жизнь, дарованную воскресшим Христом, всем, кто не противостоял сознательно и добровольно Его любви. Опять же, это противостояние — сокровенный аспект каждого человека. Никто из нас не может знать, насколько наш ближний далек от Бога или близок к Нему, насколько даже видимое упорство в неверии и в проступках при жизни было осознанным и вмененным ему в грех. мы можем быть полностью уверены лишь в одном – со смертью завершается земной путь, заканчиваются все страдания и открывается полнота жизни вечной и окончательной, которая уже не прекратится. Когда человек стоит на пороге смерти, на окружающих его людей налагаются и сугубо практические обязанности – обеспечить должный уход, лечение, надлежащую поддержку. Принимать решения и делать конкретные шаги в этом смысле бывает очень непросто. Здесь следует руководствоваться критериями медицинской пропорциональности, всегда учитывая нравственный долг как медиков, так и самого пациента. Медицинский персонал обязан обеспечивать терминального больного ординарными средствами для поддержания его жизни, питанием, гидратацией. Что касается чрезвычайных средств, например, рискованных терапий или же методов, которые можно считать экстраординарными, то прибегать к ним морально допустимо, но это не является долгом. На пациенте также лежит нравственный долг принимать то, что делается для поддержания его жизни. Это значит принимать обычные средства, но не обязательно соглашаться на экстраординарные и рискованные шаги для продления своей жизни. С нравственной точки зрения они могут расцениваться как терапевтическая настойчивость, избегание которой вовсе не равнозначно отказу от пациента и невниманию к его жизни. Решение о применении или о прекращении той или иной терапии является этически верным, когда его эффективность пропорциональна цели поддержания жизни или восстановления здоровья человека. Отказ от терапевтической настойчивости – это форма уважения к пациенту. Его не следует расценивать как эвтаназию. Отказ от терапевтической настойчивости – это признание пределов возможностей медицины. Я не в силах отдалить смерть. В то время как эвтаназия – это, напротив, утверждение своего всемогущества. Я в силах приблизить смерть, свою или другого человека. А как же искусственное питание и гидратация? Питание и гидратация не являются терапевтической настойчивостью, поскольку они не относятся к терапии. Отключение пациента от системы поддержки будет равноценно эвтаназии, поскольку это спровоцирует его смерть не от болезни, а от отсутствия питания и от обезвоживания организма. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда врачи имеют дело с так называемым перманентным вегетативным состоянием. Питание и гидратация – это долг перед больным. И не следует забывать о том, что медицина никогда не может с уверенностью утверждать о наличии именно необратимого вегетативного состояния. И даже если имеется так называемое биологическое завещание, в котором пациент когда-то заявил о желании прекратить поддержание его жизни, в подобном случае ни врачи, ни родные не могут подразумевать наличие свободной воли пациента на терминальной стадии прекратить терапию или питание. Важным аспектом отношений с терминальным больным является подготовка его самого к приближающейся кончине. Многие дискутируют на тему, нужно ли говорить пациенту правду о его состоянии. Неизлечимому больному следует говорить правду, но постепенно, выбрав подходящие моменты, используя надлежащие слова. Заговор молчания в отношении больного недопустим. Если это возможно, то правда о состоянии умирающего должна сопровождаться также возвещением вечной жизни, которая не заканчивается. Даже если исцеление уже невозможно, подчеркивал папа Бенедикт XVI, обращаясь к врачам, для больного можно сделать многое. Можно облегчить ему страдания, но главным образом можно сопутствовать ему, улучшая, насколько это возможно, качество его жизни. Этим нельзя пренебрегать, ведь каждый отдельный пациент, даже неизлечимый, обладает безусловной ценностью, достоинством, которое следует чтить и которое составляет неотъемлемую основу для всякого медицинского вмешательства. Наше внимание к неизлечимым больным должно распространяться и на членов их семьи, которые осуществляют уход за больными дома и нуждаются во всяческой поддержке. Для работодателей нравственным обязательством является внимание к тем, кто ухаживает за больными. Трудовой договор должен предусматривать такие же льготы, как и при рождении детей. То, что мы, верующие, полностью отвергаем, это эвтаназия в любых ее формах. В контекстах, где эвтаназия предусмотрена законодательством, верующий врач, верующая медсестра призваны воспользоваться правом на отказ совершать подобные действия по соображениям совести. Что касается паллиативного ухода, то христианская вера утверждает его необходимость, чтобы максимально облегчить боль и страдания больного на последнем отрезке его земной жизни. Нравственные положения о паллиативном уходе изложены наиболее полно в энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae». Паллиативный уход направлен на облегчение физического, психического и ментального страдания и, с другой стороны, подразумевает уважение к свободе человека. Умирающий должен быть в состоянии подготовиться к окончательной встрече с Богом, исполнить свои нравственные и семейные обязательства. Паллиативный уход предполагает использование обезболивающих пропорционально силе испытываемой боли. Чрезмерное применение обезболивающих с целью спровоцировать уход из жизни нравственно недопустим. Если же ускорение летального исхода является следствием, а не целью применения обезболивающих препаратов, то его не следует вменять в вину медикам, самому пациенту или его родным.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 31 августа. Католическая церковь чтит память святого Раймунда Нонната. Имя Нонат происходит от латинского «nonnatus», что буквально означает «нерожденный». Это связано с тем, что он появился на свет после кесарева сечения, а его мать умерла при родах. Раймунд вступил в орден Мерседариев, созданный святым Петром Наласка, целью которого был выкуп христианских пленных. В 1222 году Раймунд был рукоположен в священники. Позднее, когда Петр Наласка отошел от руководства орденом, Раймунд был избран генералом этого ордена. Во время очередной поездки, когда у него закончились деньги на выкуп, он остался в плену сам в обмен на свободу очередного пленника. Находясь в заключении, проповедовал христианство. В 1239 году орден Мерседариев выкупил его из плена. Раймунд Нонат смог вернуться в Испанию. Папа Григорий IX назначил его кардиналом. Раймунд отправился в Рим, однако после отъезда из Барселоны он заболел лихорадкой, скончался в Кордоне 31 августа 1240 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Кундаа. Он служил в Новгороде, Омске, Самаре, Оренбурге. Арестован в 1935-м. Был в Темлаге, Мордвинской АССР. Расстрелян в лагере 31 августа 1937 года. «Славлю Господа во всякое время». Новости из Ватикана по-русски.
2: Тридцатого августа после чтения молитвы «Ангел Господень» в Кастель-Гандольфо Лев XIV выразил скорбь в связи с трагическими новостями из Гаити, где в результате жестокой резни в Кенс-Кофе погибло множество людей, а часть жителей была взята в заложники. «Я выражаю свою молитвенную близость жертвам и их семьям и прошу немедленно освободить всех заложников», — сказал папа. «Я обращаюсь с настойчивым призывом ко всем ответственным лицам взять на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности населения и прекращению любых форм насилия». Святейший Отец заверил в молитве всех пострадавших от наводнений в Непале и Тибете, призвал молиться о погибших, раненых, пропавших без вести, о спасателях, работающих в зоне бедствия. Пусть забота и участие каждого помогут облегчить страдания и доставить необходимую помощь пострадавшему населению. Продолжая призывать к неустанной молитве о мире на земле, папа процитировал святого Августина, чья память отмечалась в эти дни. Святой Августин говорил, что мир подобен чудесному хлебу, который приумножался в руках учеников, когда они преломляли и раздавали его. Пусть же в мире умножится число тех, кто дерзновенно преломляет и раздает хлеб мира, преодолевая разделения, продвигая справедливость и практикуя прощение ради блага всех. Завтра будет отмечаться Всемирный день молитвы о защите творения, который открывает традиционное время творения, объединяющее христиан разных конфессий. В этом году его тема — «Живая вода». Папа напомнил, что забота об общем доме требует искреннего обращения сердца. То, что использовалось для разрушения, нужно направить на служение жизни. «Я призываю всех объединиться в молитве и делах, дабы мы стали руслами живой воды Божьего мира, приносящими утешение и исцеление нашему израненному миру. Епископ Рима приветствовал жителей Кастель-Гандольфо и паломников из разных стран, выразил благодарность правоохранительным органам, службам безопасности и всем, кто обеспечивал его пребывание и порядок во время встреч с паломниками в Кастель-Гандольфо в летний период.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Папа принял в Ватикане делегатов Американской конференции Общества Святого Викентия де Поля, международного католического движения, которое с 1833 года занимается гуманитарной деятельностью. Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что пребывание в вечном городе укрепит их веру и стремление служить Христу и Его Церкви. И особо поблагодарил за преданное служение самому обществу, а через него собратьям по всей территории Соединенных Штатов. Делясь своими богоданными талантами, они красноречиво свидетельствуют о вере и вносят конкретный вклад в созидание Царства Божьего. Лев XIV призвал членов общества постоянно углублять отношения с Господом, дабы благодать Божья направляла и укрепляла их служение. В этом отношении важен пример святого Викентия де Поля, который показал, что молитва и социальная справедливость не просто дополняют друг друга, но они неразделимы. Епископ Рима выразил надежду, что члены общества будут неизменно обращаться к своему небесному покровителю, следуя его примеру и прося о заступничестве. Вспоминая свое апостольское обращение «Дилексите», папа сослался на святого Августина, который учил о христоцентричной природе заботы о бедных и утверждал: «Бог не позволит превзойти себя в щедрости по отношению к тем, кто им служит». Поэтому мы верим, что забота о других, движимая любовью, не только помогает нуждающимся, но и открывает сердце дающего для Божьей благодати. «Всегда отдавайте себя», — призвал Святейший Отец. «По мере служения благодать Господня неуклонно очищает сердце и разум, помогая все яснее узнавать Христа в ближнем, как в тех, кому оказывается помощь, так и в тех, с кем человек разделяет свой труд». Лев XIV попросил гостей передать сердечное приветствие их коллегам и всем людям, которым они помогают, и верил всех заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы.
2: Трудные вопросы.
0: В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как должен поступать верующий человек, сталкивающийся со смертельной болезнью близкого человека на терминальной стадии. Когда мы оказываемся перед лицом скорой кончины близкого человека, мы должны помнить, что Господь Жизнодавец всегда находится рядом с ним, как тот, кто сказал о себе: «Я пришел, чтобы жизнь обрели, и жизнь во всей полноте. Я дал им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки. Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить». Но если перед нами человек, который не верит, на самом деле о его вере знает только Господь. Поэтому мы всегда должны уповать на божественное милосердие и вверять в его руки умирающего. Когда мы видим угасание жизни, наша вера помогает узреть в нем новое рождение, обновленную жизнь, дарованную воскресшим Христом, всем, кто не противостоял сознательно и добровольно Его любви. Опять же, это противостояние — сокровенный аспект каждого человека. Никто из нас не может знать, насколько наш ближний далек от Бога или близок к Нему, насколько даже видимое упорство в неверии и в проступках при жизни было осознанным и вмененным ему в грех. мы можем быть полностью уверены лишь в одном – со смертью завершается земной путь, заканчиваются все страдания и открывается полнота жизни вечной и окончательной, которая уже не прекратится. Когда человек стоит на пороге смерти, на окружающих его людей налагаются и сугубо практические обязанности – обеспечить должный уход, лечение, надлежащую поддержку. Принимать решения и делать конкретные шаги в этом смысле бывает очень непросто. Здесь следует руководствоваться критериями медицинской пропорциональности, всегда учитывая нравственный долг как медиков, так и самого пациента. Медицинский персонал обязан обеспечивать терминального больного ординарными средствами для поддержания его жизни, питанием, гидратацией. Что касается чрезвычайных средств, например, рискованных терапий или же методов, которые можно считать экстраординарными, то прибегать к ним морально допустимо, но это не является долгом. На пациенте также лежит нравственный долг принимать то, что делается для поддержания его жизни. Это значит принимать обычные средства, но не обязательно соглашаться на экстраординарные и рискованные шаги для продления своей жизни. С нравственной точки зрения они могут расцениваться как терапевтическая настойчивость, избегание которой вовсе не равнозначно отказу от пациента и невниманию к его жизни. Решение о применении или о прекращении той или иной терапии является этически верным, когда его эффективность пропорциональна цели поддержания жизни или восстановления здоровья человека. Отказ от терапевтической настойчивости – это форма уважения к пациенту. Его не следует расценивать как эвтаназию. Отказ от терапевтической настойчивости – это признание пределов возможностей медицины. Я не в силах отдалить смерть. В то время как эвтаназия – это, напротив, утверждение своего всемогущества. Я в силах приблизить смерть, свою или другого человека. А как же искусственное питание и гидратация? Питание и гидратация не являются терапевтической настойчивостью, поскольку они не относятся к терапии. Отключение пациента от системы поддержки будет равноценно эвтаназии, поскольку это спровоцирует его смерть не от болезни, а от отсутствия питания и от обезвоживания организма. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда врачи имеют дело с так называемым перманентным вегетативным состоянием. Питание и гидратация – это долг перед больным. И не следует забывать о том, что медицина никогда не может с уверенностью утверждать о наличии именно необратимого вегетативного состояния. И даже если имеется так называемое биологическое завещание, в котором пациент когда-то заявил о желании прекратить поддержание его жизни, в подобном случае ни врачи, ни родные не могут подразумевать наличие свободной воли пациента на терминальной стадии прекратить терапию или питание. Важным аспектом отношений с терминальным больным является подготовка его самого к приближающейся кончине. Многие дискутируют на тему, нужно ли говорить пациенту правду о его состоянии. Неизлечимому больному следует говорить правду, но постепенно, выбрав подходящие моменты, используя надлежащие слова. Заговор молчания в отношении больного недопустим. Если это возможно, то правда о состоянии умирающего должна сопровождаться также возвещением вечной жизни, которая не заканчивается. Даже если исцеление уже невозможно, подчеркивал папа Бенедикт XVI, обращаясь к врачам, для больного можно сделать многое. Можно облегчить ему страдания, но главным образом можно сопутствовать ему, улучшая, насколько это возможно, качество его жизни. Этим нельзя пренебрегать, ведь каждый отдельный пациент, даже неизлечимый, обладает безусловной ценностью, достоинством, которое следует чтить и которое составляет неотъемлемую основу для всякого медицинского вмешательства. Наше внимание к неизлечимым больным должно распространяться и на членов их семьи, которые осуществляют уход за больными дома и нуждаются во всяческой поддержке. Для работодателей нравственным обязательством является внимание к тем, кто ухаживает за больными. Трудовой договор должен предусматривать такие же льготы, как и при рождении детей. То, что мы, верующие, полностью отвергаем, это эвтаназия в любых ее формах. В контекстах, где эвтаназия предусмотрена законодательством, верующий врач, верующая медсестра призваны воспользоваться правом на отказ совершать подобные действия по соображениям совести. Что касается паллиативного ухода, то христианская вера утверждает его необходимость, чтобы максимально облегчить боль и страдания больного на последнем отрезке его земной жизни. Нравственные положения о паллиативном уходе изложены наиболее полно в энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae». Паллиативный уход направлен на облегчение физического, психического и ментального страдания и, с другой стороны, подразумевает уважение к свободе человека. Умирающий должен быть в состоянии подготовиться к окончательной встрече с Богом, исполнить свои нравственные и семейные обязательства. Паллиативный уход предполагает использование обезболивающих пропорционально силе испытываемой боли. Чрезмерное применение обезболивающих с целью спровоцировать уход из жизни нравственно недопустим. Если же ускорение летального исхода является следствием, а не целью применения обезболивающих препаратов, то его не следует вменять в вину медикам, самому пациенту или его родным.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны, поэтому держитесь времени благодати.
3: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 31 августа. Католическая церковь чтит память святого Раймунда Нонната. Имя Нонат происходит от латинского «nonnatus», что буквально означает «нерожденный». Это связано с тем, что он появился на свет после кесарева сечения, а его мать умерла при родах. Раймунд вступил в орден Мерседариев, созданный святым Петром Наласка, целью которого был выкуп христианских пленных. В 1222 году Раймунд был рукоположен в священники. Позднее, когда Петр Наласка отошел от руководства орденом, Раймунд был избран генералом этого ордена. Во время очередной поездки, когда у него закончились деньги на выкуп, он остался в плену сам в обмен на свободу очередного пленника. Находясь в заключении, проповедовал христианство. В 1239 году орден Мерседариев выкупил его из плена. Раймунд Нонат смог вернуться в Испанию. Папа Григорий IX назначил его кардиналом. Раймунд отправился в Рим, однако после отъезда из Барселоны он заболел лихорадкой, скончался в Кордоне 31 августа 1240 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Кундаа. Он служил в Новгороде, Омске, Самаре, Оренбурге. Арестован в 1935-м. Был в Темлаге, Мордвинской АССР. Расстрелян в лагере 31 августа 1937 года. Славлю Господа во всякое время. Новости из Ватикана по-русски.
2: Тридцатого августа после чтения молитвы «Ангел Господень» в Кастель Гандольфо Лев XIV выразил скорбь в связи с трагическими новостями из Гаити, где в результате жестокой резни в Кенс-Кофе погибло множество людей, а часть жителей была взята в заложники. «Я выражаю свою молитвенную близость жертвам и их семьям и прошу немедленно освободить всех заложников».

0: Заложников, сказал папа. Я обращаюсь с настойчивым призывом ко всем ответственным лицам взять на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности населения и прекращению любых форм насилия. Святейший Отец заверил в молитве всех пострадавших от наводнений в Непале и Тибете, призвал молиться о погибших, раненых, пропавших без вести, о спасателях, работающих в зоне бедствия. Пусть забота и участие каждого помогут облегчить страдания и доставить необходимую помощь пострадавшему населению. Продолжая призывать к неустанной молитве о мире на земле, папа процитировал святого Августина, чья память отмечалась в эти дни. Святой Августин говорил, что мир подобен чудесному хлебу, который приумножался в руках учеников, когда они преломляли и раздавали его. Пусть же в мире умножится число тех, кто дерзновенно преломляет и раздает хлеб мира, преодолевая разделения, продвигая справедливость и практикуя прощение ради блага всех. Завтра будет отмечаться Всемирный день молитвы о защите творения, который открывает традиционное время творения, объединяющее христиан разных конфессий. В этом году его тема «Живая вода». Папа напомнил, что забота об общем доме требует искреннего обращения сердца. То, что использовалось для разрушения, нужно направить на служение жизни. Я призываю всех объединиться в молитве и делах, дабы мы стали руслами живой воды Божьего мира, приносящими утешение и исцеление нашему израненному миру. Епископ Рима приветствовал жителей Кастель-Гандольфо и паломников из разных стран, выразил благодарность правоохранительным органам, службам безопасности и всем, кто обеспечивал его пребывание и порядок во время встреч с паломниками в Кастель-Гандольфо в летний период.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: папа принял в Ватикане делегатов Американской конференции Общества Святого Викентия де Поля, международного католического движения, которое с 1833 года занимается гуманитарной деятельностью. Приветствуя гостей, Святейший Отец выразил надежду, что пребывание в Вечном Городе укрепит их веру и стремление служить Христу и Его Церкви. И особо поблагодарил за преданное служение самому обществу, а через него собратьям по всей территории Соединенных Штатов. Делясь своими богоданными талантами, они красноречиво свидетельствуют о вере и вносят конкретный вклад в созидание Царства Божьего. Лев XIV призвал членов общества постоянно углублять отношения с Господом, дабы благодать Божья направляла и укрепляла их служение. В этом отношении важен пример святого Викентия де Поля, который показал, что молитва и социальная справедливость не просто дополняют друг друга, но они неразделимы. Епископ Рима выразил надежду, что члены общества будут неизменно обращаться к своему небесному покровителю, следуя его примеру и прося о заступничестве. Вспоминая свое апостольское обращение «Дилексите», папа сослался на святого Августина, который учил о христоцентричной природе заботы о бедных и утверждал: «Бог не позволит превзойти себя в щедрости по отношению к тем, кто им служит». Поэтому мы верим, что забота о других, движимая любовью, не только помогает нуждающимся, но и открывает сердце дающего для Божьей благодати. «Всегда отдавайте себя», — призвал Святейший Отец. «По мере служения благодать Господня неуклонно очищает сердце и разум, помогая все яснее узнавать Христа в ближнем, как в тех, кому оказывается помощь, так и в тех, с кем человек разделяет свой труд». Лев XIV попросил гостей передать сердечное приветствие их коллегам и всем людям, которым они помогают, и верил всех заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы.
2: Трудные вопросы.
0: В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, как должен поступать верующий человек, сталкивающийся со смертельной болезнью близкого человека на терминальной стадии. Когда мы оказываемся перед лицом скорой кончины близкого человека, мы должны помнить, что Господь Жизнодавец всегда находится рядом с ним, как тот, кто сказал о себе: «Я пришел, чтобы жизнь обрели, и жизнь во всей полноте. Я дал им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки. Я — воскресение и жизнь». Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. Но если перед нами человек, который не верит, на самом деле о его вере знает только Господь. Поэтому мы всегда должны уповать на божественное милосердие и вверять в его руки умирающего. Когда мы видим угасание жизни, наша вера помогает узреть в нем новое рождение, обновленную жизнь, дарованную воскресшим Христом, всем, кто не противостоял сознательно и добровольно Его любви. Опять же, это противостояние — сокровенный аспект каждого человека. Никто из нас не может знать, насколько наш ближний далек от Бога или близок к Нему, насколько даже видимое упорство в неверии и в проступках при жизни было осознанным и вмененным ему в грех. мы можем быть полностью уверены лишь в одном — со смертью завершается земной путь, заканчиваются все страдания и открывается полнота жизни вечной и окончательной, которая уже не прекратится. Когда человек стоит на пороге смерти, на окружающих его людей налагаются и сугубо практические обязанности — обеспечить должный уход, лечение, надлежащую поддержку. Принимать решения и делать конкретные шаги в этом смысле бывает очень непросто. Здесь следует руководствоваться критериями медицинской пропорциональности, всегда учитывая нравственный долг как медиков, так и самого пациента. Медицинский персонал обязан обеспечивать терминального больного ординарными средствами для поддержания его жизни, питанием, гидратацией. Что касается чрезвычайных средств, например, рискованных терапий или же методов, которые можно считать экстраординарными, то прибегать к ним морально допустимо, но это не является долгом. На пациенте также лежит нравственный долг принимать то, что делается для поддержания его жизни. Это значит принимать обычные средства, но не обязательно соглашаться на экстраординарные и рискованные шаги для продления своей жизни. С нравственной точки зрения они могут расцениваться как терапевтическая настойчивость, избегание которой вовсе не равнозначно отказу от пациента и невниманию к его жизни. Решение о применении или о прекращении той или иной терапии является этически верным, когда его эффективность пропорциональна цели поддержания жизни или восстановления здоровья человека. Отказ от терапевтической настойчивости — это форма уважения к пациенту. Его не следует расценивать как эвтаназию. Отказ от терапевтической настойчивости — это признание пределов возможностей медицины. «Я не в силах отдалить смерть». В то время как эвтаназия — это, напротив, утверждение своего всемогущества. «Я в силах приблизить смерть» — свою или другого человека. А как же искусственное питание и гидратация? Питание и гидратация не являются терапевтической настойчивостью, поскольку они не относятся к терапии. Отключение пациента от системы поддержки будет равноценно эвтаназии, поскольку это спровоцирует его смерть не от болезни, а от отсутствия питания и от обезвоживания организма. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже тогда, когда врачи имеют дело с так называемым перманентным вегетативным состоянием. Питание и гидратация — это долг перед больным. И не следует забывать о том, что медицина никогда не может с уверенностью утверждать о наличии именно необратимого вегетативного состояния. И даже если имеется так называемое биологическое завещание, в котором пациент когда-то заявил о желании прекратить поддержание его жизни, в подобном случае — ни врачи, ни родные не могут подразумевать наличие свободной воли пациента на терминальной стадии прекратить терапию или питание. Важным аспектом отношений с терминальным больным является подготовка его самого к приближающейся кончине. Многие дискутируют на тему, нужно ли говорить пациенту правду о его состоянии. Неизлечимому больному следует говорить правду, но постепенно, выбрав подходящие моменты, используя надлежащие слова. Заговор молчания в отношении больного недопустим. Если это возможно, то правда о состоянии умирающего должна сопровождаться также возвещением вечной жизни, которая не заканчивается. Даже если исцеление уже невозможно, подчеркивал папа Бенедикт XVI, обращаясь к врачам, для больного можно сделать многое. Можно облегчить ему страдания, но главным образом можно сопутствовать ему, улучшая, насколько это возможно, качество его жизни. Этим нельзя пренебрегать, ведь каждый отдельный пациент, даже неизлечимый, обладает безусловной ценностью, достоинством, которое следует чтить и которое составляет неотъемлемую основу для всякого медицинского вмешательства. Наше внимание к неизлечимым больным должно распространяться и на членов их семьи, которые осуществляют уход за больными дома и нуждаются во всяческой поддержке. Для работодателей нравственным обязательством является внимание к тем, кто ухаживает за больными. Трудовой договор должен предусматривать такие же льготы, как и при рождении детей. То, что мы, верующие, полностью отвергаем, это эвтаназия в любых ее формах. В контекстах, где эвтаназия предусмотрена законодательством, верующий врач, верующая медсестра призваны воспользоваться правом на отказ совершать подобные действия по соображениям совести. Что касается паллиативного ухода, то христианская вера утверждает его необходимость, чтобы максимально облегчить боль и страдания больного на последнем отрезке его земной жизни. Нравственные положения о паллиативном уходе изложены наиболее полно в энциклике Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae». Паллиативный уход направлен на облегчение физического, психического и ментального страдания и, с другой стороны, подразумевает уважение к свободе человека. Умирающий должен быть в состоянии подготовиться к окончательной встрече с Богом, исполнить свои нравственные и семейные обязательства. Паллиативный уход предполагает использование обезболивающих пропорционально силе испытываемой боли. Чрезмерное применение обезболивающих с целью спровоцировать уход из жизни нравственно недопустим. Если же ускорение летального исхода является следствием, а не целью применения обезболивающих препаратов, то его не следует вменять в вину медикам, самому пациенту или его родным.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.